матушка Россия, родича моя. Ой, ой, мама, хватит, хватит, в новой революции победить не хотел. Ой, ой, ой, ой, ой.